0: тогда чтобы Runway подлиннее был.
1: Или Antalya.
0: На Рихе 2 точно, или можно Корсику.